Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:10 в Новосибирске. Подходите поближе, поболтаем. Мы, конечно же, тему для разговора подкинем. Кто следит за нами в социальных сетях и мессенджерах, уже может активно голосовать и высказываться.
2: Ну и, кстати, судя по сообщениям, которые прилетали к нам за последнее время, многие из вас тоже в конфетах «Птичье молоко» ищут белую начинку, да. Друзья. Вы с Артемом в одной команде.
1: Да. Второй день я искал, только на второй день нашел. Все по-честному играл, вот снизу не выковыривал, не подковыривал, шоколад не убирал. Но сейчас давайте
2: окунемся. Он только на одной конфетке ковырнушку оставил.
1: Что кто-то съел, не увидел. Давайте вернемся в день сегодняшний и посмотрим, что там, где там случалось в разные годы. Ну и, конечно же, подкинем вам тему для разговора на календаре вторник, 4 августа.
2: Сегодня отмечается день работающих женщин, поэтому девчонки...
1: Девочки, работаем.
2: И девочки...
1: Работаем. Ну,
2: как бы не хотелось бы, но куда деваться?
1: После работы мы ни на что не намекаем, просто так совпало. Сегодня же отмечается день рождения игристого напитка новогоднего.
2: В 1668 году, тоже в такой же день, как и сегодня, 4 августа, люди об этом узнали.
1: Да, прекрасно.
2: Не знаю, хорошая это новость или нет, но просто как факт, да?
1: Да простят меня знатоки этого дела. Я помню Истоковское, помнишь, которое просто с него голова болела, как не знаю с кого.
2: Шоу «Пуш» за здоровый образ жизни.
1: Да, конечно.
2: Последний раз я пила детское шампанское.
1: Ну, тоже хорошо.
2: Детское абсолютно. Мне просто хотелось понять, это на вкус как лимонад?
1: И как?
2: Это лимонад.
1: Это лимонад.
2: Это просто лимонад.
1: Всем лимонада сегодня.
2: Сегодня день рождения отмечает актриса Мария Куликова. Для меня она актриса всех сериалов «Всея Руси». Мне кажется, что не сериал, так она обязательно там должна присутствовать.
1: Юля, видишь, я киваю головой, трясу в разные стороны. Я не киношный.
2: Не, ну она известная, конечно. Товарищ. То, что ты о ней не знаешь, не, это тебе в минус.
1: По фотке узнаю точно, вот так вот, да.
2: Глеб Самойлов.
1: А вот это я знаю.
2: Агата Кристи.
1: Да, это же группа Агата Кристи. Мы сейчас послушаем обязательно что-то из старенького. Непременно наполним прямой эфир. Ну и, в принципе, не из новенького-то у нас и тема для разговора сегодня.
2: Мы сегодня решили немного окунуться в прошлое, потому что, как нам сказали люди умные в свое время, да, что в детстве и трава была зеленее. Ну и,
1: ну,
2: в принципе,
1: собой.
2: Как-то и проблем не было в жизни. Поэтому почему бы во вторник в это самое детство не окунуться и не поговорить вот на какую тему? Она будет болезненной, я вам так скажу.
1: А может быть, теплые, добрые и воспоминательные.
2: Что в вашем детстве было у друзей, но не было у вас? Ну давайте по порядку.
1: Буду полчаса перечислять. Давай ты.
2: Я начну с комнаты. Я начну из глобального.
1: Потому что
2: сначала мы с братом, пока были маленькие, жили в одной комнате. И я так завидовала своей подружке, у которой комната была своя всегда. Всегда своя была отдельная, и мы у нее тусили. Потом, конечно, и у меня появилось, но вот в детстве это было что-то.
1: Ну это прям мощно это зашло.
2: Марио,
1: да.
2: У моего друга Кости, которая ему приходила, он всегда так жадничал давать играть. Я все время сидела у него за спиной, вот так вот смотрела, как он играет.
1: Костя!
2: Давайте, передайте. Передайте.
1: Костя, ну ты вообще, конечно. Ой, извините, мы на ты уже. Константин, ну вы, конечно, такси человек, конечно.
2: Абсолютно,
1: что
2: я
1: вам,
2: с тобой
1: Юле,
2: согласна.
1: Было жалко, ну. А могли бы Чип и Дейла загрузить в два джойстика поиграть, ну.
2: Вот, вот. Потом, значит, у подружки моей был блеск для губ детский в виде сердечка.
1: Пошла девочкина история.
2: В виде сердечка. И там прям сверху такая капелька была, ты достаешь, а там, ну, собственно, то, чем ты красишь губы. Ой, а у меня такого не было.
1: Все,
2: ну, давай теперь ты. Это то, что первое в голову пришло сейчас.
1: Нет, по поводу Дэнди, это видишь, мы разные немножко с тобой. Поколение, доченька. Я завидовал другу, он в подъезде у меня жил. У него был другой компьютер, назывался он «Спектрум». Это где кассету вставляешь, там все пищит, свистит и загружается. И вот там максимум было пару игр, в которые мы успевали сыграть, если ничего не зависало. Но это было так редко, и, конечно же, хотелось, чтобы это у тебя было дома и всегда под рукой. Ну, а из такого мальчишеского...
2: Ну, давай.
1: Наверное...
2: Это велик, наверное, был, нет?
1: Велик у нас был один на двоих с братом.
2: А, ну, то есть ты,
1: конечно,
2: был обладателем.
1: Же.
2: Это скорее тебе завидовали,
1: это
2: наверное.
1: Это так, когда уже, знаешь, ему надоело, а тебе оставляли покатать. Конечно же, не хватало активности во дворе. И
2: как это так?
1: Если у нас был стол для тенниса, то сетка была для тенниса только у, вот, у Руслана с первого этажа. Мы же ставили палки, кирпичи, вот не пойми что. А когда Руся выходил, у него была сетка настоящая для игры в теннис настольный. И, конечно, в очередь выстраивалась, чтобы по-настоящему порубиться.
2: Ну, а теперь вы, друзья, рассказывайте, мы можем делиться историями бесконечно.
1: А магнитофон, который с микрофоном катушечный.
2: С микрофоном?
1: Да, это у одноклассницы моей. Ну вот, это же было чудо, когда приходили в гости, и можно было старую пленку, которую папа дал, бобину вот эту затереть, наговорить микрофон такой, как советского диктора телевидения.
2: Так вот у тебя откуда все пошло.
1: Наверное, оттуда и захотелось говорить в микрофон.
2: Друзья, точно. Теперь вы рассказывайте свои истории, свои воспоминания, потому что у каждого свое было, да? Кому-то помада нужна была, кому-то велосипед, кому-то квартира.
1: Да, комнату целую. А кому-то и сетку на стол для пинг-понга.
2: Делитесь своими историями в Макс Телеграм. Имеется в виду наши официальные каналы, социальные сети в группе ВКонтакте, там уже тема появилась, там уже идет голосование, скоро будем оттуда читать ваши истории. Ну и пишите напрямую, непосредственно на номер 8-983-510-107, выбирайте Макс, Телеграм, СМС. Почитаем все обязательно, потому что такие теплые воспоминания, они должны присутствовать в нашей жизни, они добавляют каких-то теплых моментов.
1: Пока
2: давайте
1: мы ждем ваши сообщения, музыка примерно оттуда же.
2: Тоже
1: Агата
2: вспоминать.
1: Кристи, «Сказочная тайга».
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: Вот такие музыкальные воспоминания в первом утреннем шоу, друзья, в честь дня рождения Глеба Самойлова из Агаты Кристи. Ну и воспоминания из нашего детства являются темой этого эфира. Подходите поближе. Первые послания мы готовы почитать. А говорим мы о том, что в детстве было у ваших друзей, но не было у вас.
1: Ну давайте читать. Во-первых, конечно, от мужчины. Мы прям готовы объединить сейчас несколько ваших сообщений. Про велик тема зашла.
0: Вообще
1: очень
0: правда.
1: Многие мечтали о велике, который был у друга, у какого-то знакомого пацана из соседнего двора. У тебя не было. И вот это вот вы все друг за дружкой по очереди ходили. А владелец же велосипеда, он еще не каждый раз тебе давал.
0: Ну так вот полкружочка вот по двору и все. Мы с братом делили велосипед, пока он сказал, да мне не надо, у меня другие интересы, надо забирай.
1: Конечно, там девчонки пошли, наверное. Сергей написал видак.
0: Да, видеомагнитофоны, это
1: же
0: правда.
1: Вот о чем мечталось. Давайте теперь мужские прочитали, давайте от девчонок, сообщения. Ну, например, вот послание от Ксении, она пишет. Я мечтала о кукле Baby Burn, которая была у моей подруги, которую еще на горшок сажаешь, и она... Так, дальше. Кукольная тема сейчас продолжится. Подождите, на этом еще не все. Юля пишет. У подружки Жени была большая кукла, которая сама ходила. Ее можно было водить за руку, кормить со специальной ложечки. А кукла типа не хотела и отворачивалась. Это прям была мечта.
0: Какие-то прорывные технологии просто.
1: Скажи, да, одна кукла там... Другая кормишь, она отворачивается. Ну,
0: еще
1: я в шоке.
0: Ходит сама.
1: Ну, это вообще удивительно. Так, дальше. Анна написала. Мы играли с подругой Эллой в бумажных кукол. Кстати, сейчас играют в бумажных кукол? Это когда у тебя куколка, и ты ее наряжаешь в одежду. Ты не помнишь такую?
0: Я знаю.
1: Там на меня так смотришь.
0: Из бумаги вырезали, и там были хвостики, да, которые загибались.
1: Я просто сейчас поймал себя на мысли, и я не видела.
0: Ну ты что, прикалываешься, чтобы девчонки и мальчишки сейчас вырезали что-то из бумаги? Ну.
1: Не знаю, я все
0: Они
1: играла.
0: Дома себе строят квартиры, комнаты в этих планшетах, понимаешь?
1: Так вот, Анна написала, мы играли с подругой Эллой в бумажных кукол, мой домик был из простой коробки, а у нее коробка была из-под шоколада Марс. Я так завидовала.
0: Коробка решает, понимаешь?
1: Так,
0: вообще
1: дальше.
0: Просто.
1: Еще давайте. Елена пишет. Самое яркое «хочу» было в школе. Это у нас, детей советского времени, было все одинаково. Но у моей одноклассницы отец жил в Греции. Соответственно, у нее все было заграничное. Заколочки, ручки. Но больше всего мне хотелось пенал, как у нее. С кучей отделений, которые открывались нажатием на кнопки.
0: Вообще техника.
1: Но тут я была не одинока, пишет Елена, ибо завидовали ей буквально всем.
0: Вот это фантастика. Были времена, были технологии прорывные.
1: Дмитрий пишет, что он хотел, то, что было у его друзей, но не было у него. Это двухкассетник Вега.
0: Легендарный.
1: И собака. Ну, кстати, да. Ну, у нас просто питомцы и животные были всегда, поэтому скорее завидовали нам, когда родители моих друзей говорили, что ни за что, нет, никогда.
0: У меня брат пытался из улицы привезти пару раз. Ну, сам чуть там не оказался.
1: Вот, судя по слову, пытался, ничего у него не вышло.
0: И двухкассетник у нас не было, у нас был этот комета магнитофон.
1: Чего только у нас не было, а было у нашего окружающего.
0: У наших друзей это было вообще.
1: Почитаем еще ваши истории чуть позже. Друзья, присоединяйтесь к обсуждению нашей темы. Сегодня весело, позитивно и немного ностальгически.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон. Радио.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Народ доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Да, друзья, все для вас, нам не жалко, да и мы и сами хотим узнать, как этот день прожить, по мнению звезд и нашего астролога, в первом утреннем шоу «Гороскоп».
2: Ну, давайте изучать.
1: Вторник, 4 августа, Овны, все проблемы и недопонимания, пожалуйста, решайте с холодной головой. Спонтанно сегодня не поможет, а только навредит, не закипайте.
2: Проблема. За окном сегодня 32 градуса нам пообещали. Где взять холодную голову?
1: Да где? Окунуться куда-то?
2: Куда?
1: Под кран засунуть себя.
2: А ты видел, что из-под крана с холодной водой бежит теплая?
1: Подожди минут 10, намотай на счетчик.
2: Она мотает. Тельцы, звезды советуют поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни какую-то свежую струю. Возможно, для этого потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать какую-то свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. В общем, давайте. Что-то новенькое.
1: Идите
2: вам нужно.
1: Идите так же, как Овны, включайте кран с холодной водой и ждите, когда она будет холодная. Вам нужна свежая струя.
2: В ноябре.
1: Близнецы. Дел много, но лучше сосредоточиться на чем-то одном. Тогда именно в этом процессе вы сможете добиться серьезного успеха, поэтому не размениваемся по мелочам.
2: Раки. Этот день может стать поворотным для ваших проектов. Будьте готовы в любой момент взяться за сложную и масштабную задачу. Почему? Потому что именно она откроет прекрасные перспективы.
1: Только, пожалуйста, заранее покажите левый поворот, перестройтесь левую полосу, а не так, когда за вами 200 машин стоит, вы такие: «О, жук! Ковки поверну-ка я налево, на север». Да. Вот что вы в последний момент? Ну, будьте добры. Далее, львы. Сегодня у вас есть реальный шанс улучшить финансовую ситуацию. Что именно?
2: Чем?
1: Опытом? И чем именно? Опытом или связями? Звезды не уточняют, но возможность точно будет.
2: Ну вот, пожалуйста, а вы же и опытные, а может у вас и связи есть? Кто знает? Ну, давайте.
1: Повезло.
2: Девы, счастья много не бывает. Сегодня вас снова любят. Как будто до этого
1: меня
2: переставали,
1: вчера,
2: да?
1: Тоже звезды обещали, но я не ощутил.
2: Замечают и хвалят, а карьера уверенно пойдет вверх, поэтому ну давайте,
1: спасибо,
2: девы,
1: звезды,
2: ловите момент.
1: Я жду. Далее, весы, ваши финансы начинают приходить в порядок. Самое время спланировать траты или наконец-то купить то, о чем давно мечтали.
2: А почему не бы и нет? Представляете, какой великолепный вторник
1: так
2: у вас
1: будет. Так и должно быть, побалуйте себя.
2: Скорпионы, новое назначение или работа принесут вам, если не головокружительный взлет, то как минимум надежный социальный статус. Это отличный повод, например, задуматься о будущих возможностях.
1: Ну, пока просто задуматься.
2: Про карьеру подумать, о новом месте работы.
1: Подумайте, скорпионы. Далее, стрельцы, сегодня вас могут раздражать чужое любопытство и навязчивое внимание к вашим делам. Наберитесь терпения, чтобы твердо осадить слишком назойливых знакомых.
2: Это не я. Меня, конечно, можно осадить, но надо ли тебе это?
1: Это надо стрельцам. Тарам-парам.
2: Козероги. День будет наполнен радостными событиями, а благосклонное отношение окружающих только укрепит это настроение. Поэтому вот девы и козероги. Вот вы какие-то сегодня.
1: Мы просто, да?
2: Вы счастливы, как никто.
1: Это мы, да, девы и козероги. А может, и водолеи тоже. Водолеи. Сами того не желая, вы сегодня можете наделать глупостей. Поэтому каждый шаг взвешивайте. Документы перепроверяйте, причем по несколько раз.
2: Ну и рыбы. У вас отличный день, чтобы начать что-то новое, согласиться на предложение какое-то интересненькое или подписать долгосрочный контракт. Поэтому действуйте, а мы, пожалуй, пойдем. Я тебя похвалю, а то что-то мне второй день.
1: А я пойду поинтересуюсь, какая-то карьера у тебя там новая начинается. Ну-ка.
2: Я только подумала.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Уже 7:37 в Новосибирске. Тучки и облака гуляют по небу, но день обещает быть снова жарким. О погоде напомним на этот вторник, 4 августа.
2: Но прежде давайте поздравительное сообщение быстренько озвучим. Вы тоже можете так же поступить, как, например, Наталья нам написала. Так. Она просит поздравить себя с днем рождения. Мне сегодня исполняется 39 годиков, пишет Наталья. Давайте поздравлять.
1: Наталья, ну здорово, что с первым утренним шоу начинаете новый год жизни. Мы желаем вам здоровья, путешествий, ярких открытий, любви, конечно же, денег без этого никак. Ну и подарки уже получаете. Заносите, Наталья, цветы. Цветы заносите.
2: Все, уже домофон звонит. Наталья, идите, открывайте.
1: Переводите по номеру телефона. Наталья ждет.
2: Ну, а что касается погоды, приятности продолжаются. Это для тех, кто любит жару, обожает ее, кто терпеть не может. Здравствуйте, я жму вашу руку. Ну, по традиции вы думаете, мы вышли из отпуска, я начала жару любить? Да нет.
1: Ну,
2: 22
1: почему?
2: Градуса утром сейчас вот в Новосибирске.
1: Утром вообще классно. Выходишь так здорово, приятно. Днем будет 30-32 градуса в Новосибирске. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Днем преимущественно без осадков.
2: Ну и, друзья, напоминание о том, что через несколько минут
1: будет?
2: У нас игра «Операция подмена».
1: Современно, модно, стильно. Премьера сезона в юбилейном 10-м Пушевском, поэтому далеко не уходите.
2: Приготовьте мессенджеры для участия, Макс, Телеграм, СМС, поэтому пожелаем вам удачи.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7 часов и 42 минуты в Новосибирске. Это радио «Юнитон», «Пуш» и премьера сезона «Операция «Подмена».
5: И сейчас действительно будет один известный хит, в котором мы, поменяли музыку и текст. Частично тоже заменили.
4: Каждое утро в шоу «Пуш» мы создаем суперхиты на новый лад. И ваша задача — догадаться, что это за песня такая. И главное, кто ее исполняет.
5: Вот, собственно, кто? Имя исполнителя или группы коллектива нам необходимо прислать на номер 8-983-510-107. Кто сделает это быстрее всех, тот получит сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы.
4: Это где? Сможете это что? Это где? Это
5: вкусить,
4: как это?
5: Получить удовольствие. Знаете почему? И знаете вообще, что делают шаурму по-настоящему крутой?
4: Что?
5: Конечно же, сочное мясо. Добавьте фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Подарки имеются. Давайте зарядим этот эфир музыкой, наполним его суперхитом на новый лад, а вы пишите нам в Макс и Телеграм, кто исполняет эту песню. 8-983-510-107 с вариантом ответа обязательно указывайте свой номер телефона.
5: Ну и маленькая подсказка. Не зря упоминался коллектив.

0: Сашка, ну что же вы наделали?
1: Остановите нас!
0: Руководителю народного хора такую песню-то включили с утра.
1: Только в игре «Операция подмена» можно услышать самые разные стили.
0: Переделочка
1: музыкальные.
0: Удалась. Варианты ждем. Через пару минут подводим итоги.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.47, друзья, подводим итоги игры нашей новой забавы «Операция подмена», где шоу «Пуш» каждое утро создает хиты на новый лад. И вот что случилось с нами сегодня.
1: Итак,
0: русская народная танцевальная. Фрагментик задания «Напомни».

0: нам приходил Дима Маликов, там прилетала группа Любэ.
1: Это неправильный ответ. И напомним, что мы берем известный хит, меняем музыку на совершенно другую.
0: Ну да, и еще текст тоже подрабатываем, текст перерабатываем, чтобы не в лоб.
1: Ну и давайте все-таки к правильному ответу, друзья. Но сегодня практически все оказались правы. Важна была только скорость. И правильный ответ, друзья, это группа «Звери».
0: «Звери». Что касается песни, районы, кварталы сейчас послушаем, но сначала узнаем, в честь кого прозвучали фанфары в нашем эфире, кто получает подарки и сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы.
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 5543.
0: Ну классно, здорово, примите поздравления и угощения.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Буш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: красиво.
1: Районам и кварталам мы шлем добрые приветы от первого утреннего шоу. Здравствуйте, друзья! Вторник пришел.
2: Наша вообще любимая тема – это сделать перекличку, кто в каком районе сейчас находится. Сложно будет только тем, кто едет, не знаю, на автомобиле, на общественном транспорте. Ты можешь за 2 секунды оказаться в другом районе.
1: Конечно, переместиться. Но если вы хотите переместиться и устроить свое уютное гнездышко где-то в новом месте, Пуш подскажет. Партнер нашей программы – ЖК «Акварельный 4.0».
2: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
3: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио. Юнитон.
3: Реклама.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: Проектная декларация застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
2: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
3: потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: FM 107.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Первое утреннее шоу встречает новый день вместе с вами, друзья. Мы радуемся вторнику. На календаре 4 августа. Доброе утро. Доброе.
2: Это самое, что
1: привет.
2: Ни на есть. Самое, что ни на есть, солнечное. Потому что мы вот тут рассказывали о том, что над нами какие-то тучки местами ходят. Нам тут же прилетело сообщение, что, ребята, у нас нет
1: тучек. А сейчас разгоним.
2: Мы очень рады. Пусть тучек будет сегодня как можно меньше, настроение отличное. Ну а что касается темы, которую мы с вами сегодня обсуждаем, мы окунулись в прошлое, мы окунулись в прекрасное детство. И сегодня говорим на тему, что было у ваших друзей, но не было у вас в детстве.
1: Именно в детстве. Чего у нас только не было. И одежда, и игрушки, и серьезные моменты в плане жилплощади.
2: Ну, давайте по порядку.
1: Давайте конкретно.
2: Еще несколько ваших сообщений почитаем. Александр написал «бутсы».
1: Вот ну, Илья писал про кроссовки «Адидас».
2: Да. А так Олеся написала «раздельные кровати». Мы спали с сестрой на одном диване. И вот понимаешь, ну, да. Как хотелось, вот, как у подружки, да, у них вот, как я мечтала, о комнате отдельно. Потому что, ну почему у моей подружки, у Ольки, у нее своя комната?
1: А вы с братом делили.
2: А мы с братом.
1: До поры до времени.
2: Ну потом, когда уже подросли, нам в комнате поставили перегородку. Не то чтобы отдельная комната появилась, но появилась
1: ширма.
2: Перегородка. Да. Так, дальше, давайте еще читать. Юля написала, не Юля, вру, не Юля, а нет Юля.
1: Юля.
2: Я в детстве была тем ребенком, тем самым, у которого все было. Пока в новой школе не подружилась с девочкой, у которой был игровой компьютер.
1: Вот правда, у нас тоже у друга был, в одном подъезде жили Спектрум, но мы так редко играли.
2: Его подключали к телевизору, а игры загружались через магнитофон со звуком, как у модема.
1: Да.
2: Мы его таскали из дома в дом, где телевизор на данный момент не был занят старшими домашними.
1: Вам разрешали Спектрум.
2: То есть, понимаете, можно было выносить.
1: Из дома?
2: Не, ну это, ну,
1: это
2: ребята.
1: Прям, ну, крутяк. Но Спектрум, да, да, это эпоха.
2: Дальше, еще читаем ваше послание, что вы нам рассказываете про свое детство, которое у вас тоже было.
1: Ну, писать нам можно и нужно в Макс и Телеграм или даже смс-очки. Отправляйте на номер 8-983-510-107. А еще в наших каналах есть тема, там открытый комментарий.
2: Наталья написала, у моих подруг была кукла Барби, а у меня пластмассовая кукла с пластмассовыми волосами. Как же было обидно. Ну, давайте так, смотрите, кукла Барби, она тоже пластмассовая. Но она была такая красивая.
1: Ты сейчас успокаиваешь.
2: Я успокаиваю,
1: девочку Наташеньку, да?
2: Да.
1: Наташа, Юля вас успокаивает.
2: Я вас успокоила.
1: Мы вас поддерживаем.
2: Да, да. Дальше, еще парочку историй. Я мечтала об игре «За рулем», пишет
1: Наталья. Это которая крутится, да, которая, правда, быстро сгорал моторчик у нее, если активно играешь. Да, это была очень крутая история. И, правда, всегда было обидно, когда моторчик сгорал, и ты руками крутил этот круг и типа рулил.
2: О, как.
1: А батарейки как жрали. Это всего.
2: А там еще это все на батарейке.
1: А это же батарейки,
2: да?
1: Тоже редкость.
2: Александр пишет, у одноклассника в начальной школе был компьютер у одного на весь класс. Помню, ходили к нему толпой в гости играть в игрушки.
1: Need for Speed Underground,
2: да.
1: Крутая игра, просто.
2: Ну и давайте почитаем, посмотрим, вернее, на голосование, которое продолжается в наших соцсетях. И на вопрос, было ли в детстве что-то у ваших друзей, чего не было у вас. И, друзья, сейчас 100%
1: да,
2: написали, что да.
1: В нашем телеграм-канале 100% ответили «да». Но, пожалуйста, тогда рассказывайте и делитесь воспоминаниями. Там же, в телеге, в Максе или в группе ВКонтакте. Ждем ваши сообщения. Очень скоро к ним снова вернемся. А пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
2: Базовый чекап в «Гемотест» – это профилактический скрининг организма за 1990 рублей. С 3 по 16 августа проверьте работу печени, почек, щитовидной железы – выявите скрытые воспаления, оцените уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу. Пуш.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.11 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон Пуш. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 3 балла. Затруднения есть.
2: Их 2. Ну, давайте так.
1: Где один?
2: Одно из...
1: Совсем один.
2: Ты хочешь один, ну пусть будет один. Так вот, самое большое затруднение сейчас на левом берегу, это улица Станиславского, которая уже практически от Степной встала и до площади Труда. Расскажите, друзья, что там происходит?
1: Куда там все?
2: Ну, понятное дело, что вчера там было тоже непросто, но сегодня как-то еще сложнее. Что случилось? Что произошло?
1: Может, что-то где-то уже стало, схема движения изменилась. Рассказывайте.
2: Нас интересует.
1: Макс, Телеграм, СМС 983-510-107.
2: Ну и, соответственно, Ватутина тоже стоит в сторону площади Труда от Котовского. И что касается левого берега, это все. Про правый берег скажем только то, что...
1: Про-пра.
2: Про правый берег скажем только то, что в районе разъезда Иня там поломанный автомобиль стоит, немного мешает движению.
1: Причем в левом ряду, да. И это было час назад, не знаем, есть или нет.
2: Но наша задача предупредить, и все практически.
1: Город едет, но почему? Но почему? Рассказать все же нам пришлось. Через месяц поем эту песню, 3 сентября. Нет, у меня вопрос, почему мы утром, да, едем в разное время, и вот так легко, более-менее, без суеты, кроме улицы Станиславского, везде успеваем. А вечером что, в одно время все едем-то домой, обратно, в пробки? Но...
2: Мне наоборот говорят люди, что вечером наоборот в разное время все едут, и поэтому пробки вот все время.
1: Пробки все время?
2: Я вот думаю...
1: Весь вечер.
2: Повезло, наверное, нам, что мы с утра, да?
1: Нам-то с тобой вообще повезло, мы в 5.50 чего проскакиваем по-пустому.
2: Говорит этот человек, который каждый раз, когда звонит будильник, думает, это самая ужасная работа, которую можно только придумать,
1: а просыпаться где так рано. Я уже смотрю отпуск следующего года, Юль, так-то.
2: Ну, а в целом, друзья, настроение отличное.
1: Великолепное.
2: Пробок практически нет.
1: Здорово.
2: Это прекрасно.
1: Двигайтесь к цели, слушайте радио Юнитон и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон 8 983 510 100.

0: 8.16 в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон, это первое утреннее шоу, давайте радоваться за наших спортсменов, да, Юль?
1: Ну, давайте, приятные новости прилетают, почему бы об этом не рассказать и не поделиться. Первое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию заработали наши девчонки в Париже. Девчонки молодцы, я прям, вот хочется прям их по именам. Кира, Майя, Екатерина, две Елизаветы, Светлана, Елена и Ольга.
0: Шикарно.
1: Девчонки, красотки, молодцы.
0: Поздравляем, а еще будем Юлию поздравлять.
1: Ну, давайте, Юля написала...
0: Она тут воспоминания на тему пишет, чего у нее не было в детстве.
1: Да, но...
0: Она хочет себе пожелать, чего не было в детстве в свой день рождения сегодня. Капибару. Крокодили.
1: Ну, давайте поздравим, Юля, с днем рождения вас от всей
0: тортик,
1: души.
0: Тортик, свечи, пускай радости и здоровье вас наполняют, но а нас с вами ждут игры и развлечения.
1: А через несколько минут мы будем с вами изучать маршруты города. Все это в игре «Маршрут настроен». От вас задача дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 209-0507, отгадать, сколько составит по времени маршрут из точки А в точку Б.
0: Да,
1: мы дадим варианты ответа.
0: Именно так.
1: За правильный ответ будем вручать сертификаты на заказ пиццы, поэтому действуйте 209-0507.
0: Набирайте, все, кто проснулся, или те, кто еще не понимает, где он находится, 209-0507. А мы пока напомним о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну и уже, кстати, пора готовиться к школьному сезону. Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов в клетку, 22,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57-1.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57-1.
5: Радио.

0: нет совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года чай Тесс 100 пакетиков в ассортименте по 249,90.
4: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Хочу на пикник.
6: А куда поедем?
5: В Додо пиццу.
7: Додо.
8: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
11: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
12: В «Радиотехнике»!
11: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо пицца».
7: «Додо».
13: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
16: Давай спросим у папы.
17: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
16: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
18: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
19: Счастье есть!
20: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
7: Додо.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
21: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Прием, прием. Это первое утреннее шоу. Как слышно, друзья, у нас для вас информация, думаете, дорожная. Мы тут маршруты строим, вот чтобы так это серьезное время провести. Да нет, мы просто развлекаемся, забавляемся. Игра «Маршрут настроен» с подарками вкусными, с сертификатом на заказ пиццы и прочих радостей жизни. Все для вас. Давайте приступим.
3: Итак, давайте напомним правила, что сейчас будет происходить. Будем сейчас виртуально перебираться по Новосибирску из точки А в точку Б. Ваша задача угадать, сколько вот именно в эту секунду займет данный маршрут. Три варианта ответа вам дадим. Угадываете верно, получаете тот самый сертификат на заказ пиццы.
2: Ну классно же,
3: отгадываете неверно, не расстраивайтесь, а все остальные пытаются дозваниваться так же, как, например, дозвонилась к нам Светлана. Пожелаем ей удачи. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как часто вы перемещаетесь по городу и далеко ли?
4: Почти каждый день перемещаюсь.
3: Вот скажите,
4: когда... В основном по левому берегу.
2: По левому.
3: Вот смотрите, вот сейчас вам нужно будет для начала... Для начала отправиться на берег правый, потому что сегодня наш маршрут будет начинаться от зоопарка.
2: Да, вчера мы там остановились у новосибирского нашего любимого зоопарка имени Ростислава Шила, а поедем так уж и быть к нам и к вам на левый.
3: И поедем мы к парку Бугринская роща.
2: Итак, вот.
3: Как вы думаете, сколько по времени сейчас займет маршрут
2: заводим
3: от зоопарка
2: машину
3: до парка Бугринская роща? Три варианта ответа. Поехали, выбирайте, Наталья. 35 минут, 39 минут или 43 минуты?
2: 35, 39, 43. Ваш выбор.
4: 39.
3: Итак, мы выбираем золотую середину.
2: Я сейчас смотрю.
3: И сейчас проверяем.
2: Проверяю в реальном времени. Ну, хотелось бы, конечно, побыстрее.
3: За 35 доехать. Но
2: Светлана,
3: доедем
2: Светлана.
3: Все дружно за 39. Абсолютно.
2: Да, вы выиграли. Победа!
4: Спасибо.
2: Пожалуйста, поздравляю.
3: Едет ли сейчас кто-нибудь со стороны зоопарка в сторону Бугринской рощи? Вам огромный привет. Ну а вам, Наталья, пожелание приятного аппетита, потому что вам достается сертификат на заказ пиццы.
2: Легко и непринужденно все получилось.
3: Так потому что вторник.
2: Наши слушатели везунчики, да? Завтра в это же время будем выстраивать маршрут от парка Бугринская роща.
3: А вот куда мы поедем?
2: Узнаем завтра. Ну а сегодня до 10:00 вместе с первым утренним шоу встречаем этот вторник.
0: Маршрут настроен
1: на радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:30 в Новосибирске, друзья, буквально минут 20 назад мы в первом утреннем шоу здесь сидели, вот говорили, как легко, непринужденно по дорогам двигаться города можно без суеты, но суета какая-то началась, и вот где неприятности появились.
2: Вот за эти 20 минут появилось ДТП на улице Троллейной, прям недалеко от тещиного языка, рядом с АЗС.
1: Повнимательнее.
2: Дальше, ДТП на улице Мира, прямо на пересечении с Винаповским мостом, тоже
1: да,
2: ДТП.
1: Да, Мира Аникина, пожалуйста, повнимательнее.
2: Что случилось?
1: Что за суета?
2: Зачем?
1: Какие-то там
2: наделали
1: суетологи
2: ДТП, да. Тем более, что, я не знаю, может быть, вот тучки, опять же, все-таки ходят, они, может быть, как-то, знаешь, угнетают иногда. Угнетают.
1: Но надо разгонять.
2: Бывают, люди угнетают, а иногда и тучки.
1: Что, смотришь
2: потому
1: на меня?
2: Потому что тучи как люди.
1: Ну, ты предлагаешь?
2: Послушать Иванушек?
1: Я могу, у меня вот что-что, но я знаю твою любовь к Иванушкам, у меня всегда компакт-диск под рукой.
2: Именно компакт-диск,
1: да, на компакт-дисках сыграют Иванушки. Ну а мы поговорим о погоде. Сегодня в городе днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, порывы до 14 метров в секунду. 30-32 днем.
2: А сейчас плюс 22 градуса на термометре.
1: И Иванушки тучи в эфире. Вау!
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.

утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8.39 в Новосибирске. Первое утреннее шоу рассказывает о достижениях и рекордах нашей великой страны.
2: И сегодня мы поговорим про супермаркеты. Ну, вот как часто приходишь ты в супермаркет, берешь вот эту большую тележку.
3: Беру.
2: И
1: погнал никогда, по рядам. Вот,
2: а тебе никогда не хотелось сесть в тележку? И чтобы тебя возили, а ты только брал с полки вот и не смотрел даже на ценники.
1: В моем возрасте, наверное, нет, но детки же постоянно так делают.
2: Так вот, мы сейчас расскажем про рекорд, который случился в декабре прошлого года, когда в день предпринимателя собрались люди. В Москве все это дело случилось. На крыше одного большого торгового, давайте так, здания. Люди на крышу залезли. Принесли туда тележки.
1: Ну, специально же, ну.
2: Специально, ну. Да. И участвовали в самой большой гонке на тележках. Пожалуйста.
1: Да нельзя было побезопаснее место выбрать.
2: Захотели там, имеют, понимаешь, полное право. Им там разрешили. Так вот, приняли участие 300 человек. Задействовано было 100 продуктовых тележек, потому что команда состояла из 3 человек.
1: Я думал, ты про еду, а ты про спорт. Ты кому рассказываешь про спорт?
2: Один человек сидел в тележке, а 2 человека его катили. Ну и, соответственно, нужно было, во-первых, собрать большую команду, потому что за счет этого попали в Книгу рекордов России. И длина трассы составляла 300 метров, продолжительность заезда 5 минут 55 секунд. Вот, собственно, победители так организовали. Я думаю, 5 минут 300 метров ехали? Меня прям удивило это. Ну, они, видимо, несколько кругов.
1: Ну, логично.
2: Правильно? Ну, я вот ты бы поучаствовал. Ты бы меня покатал, большая черепаха.
1: Просто у людей много... Москва, у них много свободного времени. Ну, гоняют там на тележках.
2: Знаешь,
1: но зато этот рекорд еще никто не повторил. Да, 300
2: и в книге рекордов
1: человек,
2: Гиннесса России они находятся.
1: Метров гонки на тележках самые массовые
2: вот,
1: в нашей стране.
2: Давай, вот, ты, вот где ты в Новосибирске бы устроил гонку на тележках? Вот
1: на
2: давай.
1: Мясниковой, на парковке там устраивают и ночью, и днем не, гонки.
2: Туда люди не доедут.
1: Там нас много живет, Юлечка.
2: А, то есть вы районом,
1: да?
2: Районы, кварталы.
1: У нас микрорайон, как ваш район. Понимаешь?
2: У нас и торговый центр есть, который предоставит тележки, если что.
1: Поэтому надо задуматься, Новосиб. Чем ответим Москве?
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Винитон».

0: 7.
1: Только этим летом. Скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте нашдочкадом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
3: «Додо».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООСЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Сейчас бы на пляж?
7: Не, лучше в Додо.
3: Додо.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Опять нет места?
11: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
12: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Какие планы на выходные?
17: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
12: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на «Без ДТП РФ».
3: ФМ

0: в Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Он сам, мы распечатали юбилейный сезон, вчера вернувшийся из короткого отпуска. Здравствуйте, друзья. Это первое утреннее шоу.
0: Доброго.
5: Всем привет.
0: Утро. Ну доброе. И вместе с вами, конечно же, мы уже встречаем и дождики. Нам тут пишут, что тучки. В Академгородке уже дождь
5: да
0: прошел.
5: И над городом нависают тучи. Такой он денек, немного прохлады и свежести нам добавит, а потом снова 30 и даже 32.
0: Ну и давайте продолжим жаркую тему, которую сегодня с вами обсуждаем. Она жаркая, потому что у всех есть какие-то воспоминания на тему того, что в детстве у ваших друзей было, а у вас не было.
6: Ну так хотелось.
0: Ну так хотелось.
5: Правда.
0: Давайте читать ваши сообщения, что вы нам пишете. Алексей написал: велосипед у друга был спортивный. Вот этот на тонких колесах и руль барашком. Тормоза передние и задние на руле и переключение скоростей. Это была пушка. Вот что хотел Алексей.
5: А вот Екатерина написала: у всех были приставки Дэнди, ну у многих, да, а у Екатерины был настоящий компьютер IBM.
0: Ой.
5: И поэтому там был обмен творческий. Ну-ка. И бездельный. Ходил, значит, Екатерина к тем, у кого есть Дэнди, в Марио играть и танки. А к ней приходили в Принца Персии играть и езду на лыжах по горным трассам.
0: Ну, смотрите, вы нашли решение.
5: Вот
0: в принципе, мы все находили,
5: помню, да.
0: Точно так же. Мы приходили друг к другу в гости и пользовались благами наших друзей. Еще давайте читать. Владимир написал: у друга было кабельное телевидение и MP3-плеер был у ребят. Ну, позже, понятно, и у Владимира появился, но вот тогда,
5: да,
0: понимаете, кабельное ТВ и MP3-плеер. Ну, круто. Вадим пишет: большой привет из Владивостока.
5: Здрасте вам.
0: Где сейчас Вадим и находится. У меня в детстве не было японского скутера. Ну, ничего себе. Вот это у вас, знаете, хотелки.
5: Ну, хорошо, что сейчас вы понимаете, что, может, оно и к лучшему. Целее будем, да? Ну. Мы и так находили себе приключения, что там выживали как могли.
0: Анастасия написала: я мечтала о Кене. Ну, для Барби. Барби есть, ага. Кена нет. Вот, собственно, вместо Кена была расческа.
5: Да, расческа у нас была вместо всего. И микрофона, чтобы песню спеть.
0: А это наше спасение было. Сергей пишет: у одного единственного друга была ГДРовская игрушечная железная
5: ничего
0: дорога.
5: Вообще.
0: Это, наверное, как сейчас, пишет Сергей, если бы у кого-то на участке была проложена настоящая ЖД-дорога, и то не факт. Вот тогда настолько она была крутая. Вот о чем, пожалуйста, мечтал Сергей. Олеся пишет: а у меня такого не было. Наоборот, у подружек многого не было, а у меня было. Мама тогда меня баловала, покупала много кукол, посудку, и все вместе мы этим играли.
5: Ну, главное, пожалуйста, что вы делились, а не это. Не это.
0: Нет, ну, там самое главное не предупредить. Там. Только не рвать, только не, вот,
5: не
0: аккуратно.
5: Ломай.
0: 5 минут и все, вот это нам же говорили.
5: Один кружочек на велике идут от подъезда до вокруг дома, и отдай мне велосипед.
0: Именно так все и происходило. Ну и сейчас, если судить по голосованию, большинство из вас на вопрос, было ли в детстве что-то у ваших друзей, а у вас нет, 100% сейчас ответили, что да. Ну,
5: пишите,
0: ну, было такое.
5: Делитесь воспоминаниями до конца этого часа, будем их озвучивать.
0: Ну и, кстати, по поводу ваших сообщений еще, мы же не только на тему общения, общаемся, ну и в том числе читаем ваши поздравительные послания. Например, пишет Елена: у нашей коллеги Галямовой Жанны сегодня день рождения.
5: Юбилей.
0: Жанна. Дальше обращение к Жанне. Жан, нам очень повезло с тобой. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, успехов. Ты классная!
5: Ну, мы так вот сейчас вот Жанна лично, может, и не знакома с вами, но мне кажется, нам с вами тоже очень и очень повезло.
0: Согласна.
5: Поздравляем с днем рождения и желаем крепкого-крепкого здоровья. Генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: Кстати, про здоровье. Базовый чекап «Гемотест» – это профилактический скрининг организма за 1990 рублей. С 3 по 16 августа проверьте работу печени, почек, щитовидной железы, выявите скрытые воспаления, оцените уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится с 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выс-

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Юнитон.
1: 9.12 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, Пуш. По традиции, каждое утро мы знакомим вас с музыкой, которая еще не звучит в нашем эфире. И сегодня представим вам на счастье, как музыкальный талисман, новую песню от группы Добро.
2: Кстати, группа Добро сравнительно недавно приезжала в Новосибирск.
1: Да, было дело.
2: Выступала в центре города. Ну и ребят любят, правда, они не зря имеют такое название.
1: Просто сначала перед ними Айова всех напугала. На Айову было не пройти, а на Добро было полегче, побольше пространства на улице Ленина.
2: Потому что будет так же не пройти. Но что касается новой песни, которая называется «На счастье», мы сейчас ее представим в нашем эфире. И вот что сами ребята, братья, собственно, из группы
1: Ваня,
2: Добро...
1: Ваня, Миша, чего говорят?
2: Да, рассказали про новую песню. Цитирую. «Кто-то ведь постоянно подает нам знаки. Иногда мы их замечаем и уверены, что песня «На счастье» тоже появилась не случайно именно сейчас». То есть, «На счастье». Хотя по тексту песня немножко грустная, потому что речь идет про пару, которая раньше встречалась, они расстались, ну и говорят, что, возможно, это на счастье. Знаешь, мы даже в каких-то сложных ситуациях мы говорим, не сложилось, но на счастье.
1: Ну, как вы, девочки, говорите, придет новый вагон, ну что
2: абсолютно
1: вы, уехал
2: точно.
1: Этот, приедет следующий.
2: Трамвай с более мягкими сиденьями.
1: Ну или трамвай. На счастье, друзья, группа Добро, вам решать, берем мы эту песню в эфир или нет. Голосование запускаем прямо сейчас. Макс и Телеграм, СМС, плюсы, минусы. Все посчитаем через 3.5 минуты, как только послушаем песню от начала и до конца. Добро на счастье.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: Вот такое оно счастье. Музыкальное от группы Добро. Песня называется «На счастье». Да, воспоминания, кто там что кому хотел показать.
1: Там Париж вообще-то был.
0: Давайте вернемся в Новосибирск и посчитаем ваши голоса. Берем мы эту песню в эфир или нет?
1: На удивление, вы второй день подряд очень благосклонны музыкальным новинкам. По крайней мере, вчера мы вам представляли новую песню Нюши.
0: Может, заскучали?
1: Вы сказали «да». Сегодня группа Добро, и вы тоже в большинстве своем говорите «да». Буквально пару человек проголосовало
0: против.
1: Да, были
0: минусы, что на один мотив или что-то вот где-то не зашло, но большинство из вас песни «На счастье» сказали «да», постелили дорожку красную в наш прямой эфир.
1: Ну, группа «Добро», мне кажется, в принципе, всегда, по-моему, побеждает в нашем эфире. Вот
0: потому что «Добро» побеждает зло.
1: Да.
0: Берем.
1: Потому что
0: любите
1: группу «Добро», судя по всему. Но завтра представим новую песню.
0: Ну, а сегодня,
1: что касается ближайшего будущего...
0: Друзья, ваша любимая игра «Топоница», она же «Путаница», уже появилась на горизонте шоу «Пуш». Поэтому далеко не уходите, слушайте прямой эфир.

0: Нравится всем.
1: Только этим летом. Скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В «Радиотехнике»!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7.
4: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: 1, 2, 3, 4. Готов может быть дома много, а наполнитель один. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
3: Счастье есть.
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер.

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
3: «Додо».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
4: Додо.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: Друзья, подарки для вас, как и обещали, ваша любимая игра «Топуниться» в первом утреннем шоу в Новосибирске 9.28. На правом берегу светло, на левом громыхает.
2: Ну, прям громыхнуло так, что аж ого-гошеньки, как громыхнуло. Вот это Юля, великий
1: думала,
2: русский язык.
1: Юля, думала, это я как-то там рухнул где-то на кухне, пока кофейку себе наливал. Держимся, друзья, прорвемся непременно, но и порадуем вас подарками. Господа, подходите, дамы, тоже не стесняйтесь. На кону сертификат на стрижку в барбершоп. Мужчины себе заберут, девочки и мальчикам подарят.
2: Этот подарок мы вручим тому, кто быстрее всех справится с заданием в игре «Топуниться». Мы вам слово, в котором перепутали буквы, а вы пытаетесь угадать, что за слово было в оригинале. Свои версии присылайте к нам в Макс Телеграм, номер 8-983-510-107.
1: Обязательно, вот прям вот еще раз, тысячу раз буду повторять, писать только в Макс и Телеграм личные сообщения с вариантом ответа, указывайте свой номер телефона. Ясно?
2: Вот так вот.
1: Понятно?
2: Вы представляете, да, в каких условиях я работаю? Вы думаете, он только с вами так, он же и сам мной тоже.
1: О,
2: вот
1: дома
2: сидеть,
1: что я вытворяю?
2: Лежать.
1: Но все должно быть по правилам и по нашим условиям. У нас сегодня 6 букв. Их вот этим громом и ветром размотало в разные стороны. И получилось задание. Оно звучит так.
2: Лямони.
1: Лямони.
2: Не, ну хотите, на французский манер будет. Лямони.
1: Я прям честно тупанул. Юля на мне проверяла это задание. Я думал, гадал.
2: Ну это просто так актуально.
1: Прям вот если ежесекундно, да, вот подумать и поискать правильный ответ, ну очень актуально.
2: Ну вы его сможете в принципе обнаружить вот даже вот сейчас где-то возможно.
1: Наверняка. Я мо ни.
2: Все, пишите, друзья, несколько минут у вас есть. Автору первого сообщения вручаем подарок.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9:32. Подводим итоги игры «Топоница», вашей любимой. У нас сегодня в задании 6 букв. Ля-мо-ни.
1: Ваша задача была вернуть все буквы на место и получить то слово, которое сейчас невероятно актуально. Да. Друзья, вы сегодня абсолютно все оказались правы.
0: Молодцы. Ля-мо-ни превращается в слово «молния».
1: И она сейчас вот на левом берегу точно присутствует. Только что таким грохотом прогремел гром, и тут же появилась молния.
0: Нет, да. Сначала сверкнула,
1: сначала
0: потом
1: сверкает,
0: громыхнул.
1: Потом громыхает.
0: Да.
1: Так вот, давайте смотреть, кто быстрее всех поймал эту самую молнию. И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 4935.
0: Примите наше поздравление. Вам сертификат на стрижку в барбершопе. Как кому пристроить, подарить или себе, решайте.
2: Это просто топоница какая-то. Каждый будний день. Вот.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. В первом утреннем шоу продолжает работать. Вот, окошечко открыли, ваши поздравления.
2: Ну, смотрите, у нас заявок. Сегодня много действительно поздравительных сообщений, которые адресованы коллегам. А это почему? Потому что глобальных пробок сейчас пока еще нет. Все быстро добираются до места назначения. А тут раз и коллега с днем рождения. Поэтому вот давайте, Ирина, прочитаем от нее сообщение. Пишет: поздравьте нашу коллегу Алену Жаткину с днем рождения. Любви, здоровья, всего
1: Алена, поздравляем. А я думаю, что я ем все утро конфеты сегодня, птичье молоко.
2: Уже третья или четвертая пошла. Ну,
1: а это за ваш праздник, Алена, мы тут отмечаем уже, наслаждаемся.
2: Остановитесь праздниками, а
1: давайте тогда.
2: У Артема три конфетки осталось. Максимум три человека еще можем подарить сообщениями.
1: Целую коробку за два утра. Умяли.
2: Не, ну там еще коллеги подъели.
1: Ну надо как-то вот радоваться, Юлечка, и дополнять жизнь сладостью-радостью, потому что погода-то, смотри, громыхает, сверкает. Сегодня в городе днем, кратковременные дожди и грозы. По крайней мере, утро уже наполнено этими событиями. Ветер юго-восточный, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 23 градуса.
1: А днем, когда, видимо, грозы закончатся, снова прогреется воздух до плюс 32.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: В «Реакторе» ремонт для «Киа».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: А объявление встречается в нашей жизни повсюду. На улицах, на работе, в офисных зданиях, бизнес-центрах и, конечно же, в подъездах.
2: Ну, без подъезда у нас не обойдется.
1: Давайте
2: сегодня тоже.
1: Заглянем туда.
2: И я, как человек, который это пережил, конечно, после этого там...
1: А у меня тоже есть
2: встреча
1: что рассказать.
2: У кардиолога была, потому что мое сердце не выдержало вот этой истории. Так вот, у нас сегодня забавное объявление.
1: Я сейчас ищу, где это ТСЖ находится.
2: Итак, я озвучиваю. В нашем доме будет производиться герметизация стыков наружных стен.
1: Какие молодцы.
2: Ну, казалось бы, да? Все пока нормально. В скобочках. Если в окне квартиры вы увидите альпиниста, не пугайтесь. Он несет вам тепло.
1: Тепло? Ну давай про свой стресс я тебе про кошачий расскажу.
2: Жаркий день. Открыто полностью окно. У меня еще тогда не было на окне сетки москитной. Я, простите, после душа
1: так,
2: иду
1: ну,
2: на кухню выпить стаканчик минеральной воды.
1: Угу.
2: А я как бы как вышла, так и вышла.
1: Не могу.
2: Как я орала. Знаете почему?
1: Потому что герметизация стыков у вас была там.
2: Потому что открытое окно, у меня висит мужик одной ножкой такой на подоконник у меня практически. Ему так удобнее было. Он одной ногой держался,
1: зато,
2: чтобы его не
1: Юлечка,
2: закрутило.
1: Ну, так человек несет тебе тепло, как написано в этом объявлении.
2: Как я орала. Мне кажется, он в этот момент скрылся за стеной где-то. Причем самое смешное, что я быстро закрыла окно, но не закрыла шторы. Потому что... А зачем? И стою, значит, мужик передо мной, окно хоть и закрыто, но я как бы вот она я.
1: Представляю, если этот специалист-альпинист слушает нас.
2: Я думаю, что чего только они не видели.
1: Я надеюсь, что в моем доме герметизация швов еще не требуется. Хотя кто знает, то знает. Но у нас альпинисты мыли остекление дома, которое французское. Или как его там правильно называть. Я... Был к этому готов, у нас висели подобные объявления.
2: Ты предупрежден.
1: Но кот и кошка были не готовы к такому повороту событий, когда тепло и лето, у тебя открыто окно на кухне и балкон именно там. Я услышал шипение, атаку.
2: Охрана сработала.
1: Атака свиноморда. Вот это вот все в два голоса.
2: А ты обратил внимание, что почему девчонки не попадаются? Вот только
1: коты,
2: мужчины.
1: Только кошки. А, альпинистки?
2: Да я про альпинистов.
1: Альпинистка моя, скалолазка моя.
2: Примерно
1: но
2: так.
1: Но это уже другая история.
2: А почему одна я должна страдать? Пусть мужчина тоже вышедший из ванны, пусть он тоже. Хотя, мне кажется, он специально распахнет окно.
1: И распахнет халат. Все. Забыли, закрыли, друзья. Вот так вот объявление про герметизацию швов наполнило наш эфир воспоминаниями. Ну а данную невыдуманную историю можно найти на доске настроения в нашей группе ВКонтакте, в Макс канале и в канале в Телеграм.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
3: Ага.
2: О, вы уже здесь?
3: Ага.
2: А где скидка?
4: А скидка тому, кто забрал.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-642-075.
1: Скидки до 1 300 000 рублей. На квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
7: «Додо».
8: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
9: Какие планы на выходные?
10: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
7: «Додо».

0: sip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: Восьмерного Ива. Огранин 319-547-687-251.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр «Кей».

0: Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу на пикник!
3: А куда поедем?
2: В «Додо» пиццу!
4: «Додо».
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.55 в Новосибирске, друзья. Это радио «Юнитон», «Пуш». Город умылся дождем и разбудил Новосибирск сегодня не только «Пуш», но и «Гром», и «Молния». Вот такой он вторник, 4 августа.
1: Ну, мы совсем справимся, в том числе и с дождем, и, может быть, со слегка пасмурным настроением. По крайней мере, за настроение мы отвечали последние 3 часа. Друзья, дальше уже держите батарейку сами. Радио «Юнитон», если что, вас музыкально поддержит. Наши коллеги вам на помощь придут, расскажут, подскажут, помогут. Но, а мы уже практически все. Осталось нам только еще посмотреть на голосование, которое продолжается по нашей теме в наших социальных сетях. Мы сегодня немного ностальгировали. Мы сегодня окунулись в прошлое и выясняли, что в детстве было у ваших друзей, но не было у вас. Вот у кого-то, пожалуйста, как написала нам Кристина, у нее у подруги в квартире был балкон. Мне так нравилось там сидеть, у нас не было, но очень хотелось. Зато теперь у нас большая терраса, любимое место в доме.
0: Ну классно, что оно все вот это вот...
1: Вот это детская травма, да. Детство без балкона,
0: это
1: понимаешь?
0: Это детская мечта, которая стала реальностью. Я не думаю, что сейчас кому-то нужен компьютер Spectrum, о котором многие писали, и

0: Этот самый IBM, не пойми какого процессора, который Word еле-еле открывает. Но мы мечтали о многом.
1: Ну вот сейчас 95% проголосовали за мнение, что да, ну конечно такое было, когда у друзей что-то есть, а у тебя нет. Хотя 5%. Это вот как раз те самые, у которых все было.
0: Кому мы ходили в гости на балкон играть в компьютер или на чем велике мы катались.
1: Точно.
0: Рассказывайте свои истории, но уже без нашего участия в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Макс-канале. Ну а на сегодня первое утреннее шоу прощается. До новых творческих встреч. А эта встреча уже завтра в 6.55. Не опаздывайте. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
6: счастливее.
7: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
8: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
12: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
18: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +32.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу Пуш.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Здорово и в ресторане. Букетси.
2: Ты видела?
3: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
2: А она просто молчит.
3: Потом разворачивается. И в этот момент...
4: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
3: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
5: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
0: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт. Бескомпромиссное немецкое качество и легендарная мощь для вашего автомобиля. Эксклюзивное предложение в Керхер-центрах Кристофер. Специальная цена по акции «День рождения» 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125.

0: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
2: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, большой привет всем. Дарья Макарова с вами. И у меня вопрос. А сколько раз вы отжимаетесь от пола? Индийский спортсмен по имени Ротер Чаудхари, например, за час делал сразу 847 отжиманий. Этот 47-летний спортсмен отжимался, предварительно надев рюкзак весом 27 килограммов. Имя индийца внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорды нужны не только для того, чтобы их бить. Они должны напоминать нам, что человеческий потенциал безграничен, уверен наш герой. Если вы верите в себя и не сдаетесь, то можете достичь невозможного.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Алло, Гена!
6: Слушаю, Чебурашка.
5: Гена, забери из бара.
6: А ты что, сам идти уже не можешь?
5: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
7: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
8: Можно и до свадьбы. Букетси.

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Квартиры в жилом комп.
2: Такой джакузи.
3: Дочка, просто мост.
4: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: Когда кругом красота, я сама становлюсь
6: красивее,
5: счастливее.
7: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
3: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
0: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
8: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
9: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
5: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
6: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова.ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Радио. Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. На Димитровском мосту в Новосибирске вновь начал работать комплекс фото-видеофиксации. Перерыв был связан с ремонтом переправы. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, теперь комплекс настроен на ограничение скорости в 40 км в час, а не в 50, как было раньше. Камеры установлены на П-образной опоре, направлены на встречные потоки в обоих направлениях. Больше 88 миллионов рублей туристического налога получил бюджет Новосибирска с начала этого года. Мэр Максим Кудрявцев сообщил, что за второй квартал представители отрасли перечислили свыше 32 миллионов. На средства обновляют пешеходные маршруты, благоустраивают парки, снижают визуальный шум на улицах и ремонтируют фасады. Курьеры в Новосибирске зарабатывают больше специалистов с высшим образованием. Как пишет горсайт со ссылкой на сервис HeadHunter, спрос на курьеров в регионе за последний год вырос на 74%. Значительно увеличилась и предлагаемая оплата труда. В среднем курьеры зарабатывают 160 тысяч рублей. Для сравнения, руководителям отделов логистики платят 150 тысяч, водителям-экспедиторам – 142. Два детеныша китайского горалла родились в новосибирском зоопарке. Как сообщили в учреждении, в природе численность этих горных парнокопытных стремительно сокращается. Вид занесен в Красную книгу как исчезающий. Новосибирский зоопарк участвует в международной программе по сохранению гораллов. В России они находятся только в нашем городе. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Реклама. Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Сейчас бы на пляж?
4: Не, лучше в «Додо».
5: «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Комплект.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Подарил и порядок. Букет Сим.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
8: Додо.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
8: «Додо».
13: Баба Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
18: Запрещено для детей.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
6: Додо.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
1: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
6: Додо.
10: Когда кругом красота, я сама становлюсь
11: красивее,
10: счастливее.
12: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
14: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
6: «Додо».
17: Ты видела?
18: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
19: А она просто молчит.
18: Потом разворачивается. И в этот момент...
14: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
1: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
6: Хочу на пикник!
2: А куда поедем?
6: В Додо пиццу! Додо!

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Заструщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Град выпал сегодня в некоторых районах Новосибирской области. В Новосибирске прошел ливень. Жители выкладывают в соцсети снимки осадков. Стоит добавить, что дожди, грозы, ливни, град и ветер со скоростью до 22-25 метров в секунду и более обещают до 6 августа. В связи с неблагоприятными погодными условиями дирекция парков просит горожан и гостей Новосибирска воздержаться от посещения зеленых зон. Специалисты правительства Новосибирской области готовы пообщаться с жителями по вопросам о предоставлении выплат и мер соцподдержки семьям с детьми. В администрации региона сообщили, что в ближайший четверг проведут прямую телефонную линию. Она будет работать в течение 2 часов с 10 утра до 12. Звонок бесплатный, номер телефона можно узнать на сайте области. Минимальный набор для школы в июле подорожал на 6,3% до 18 925 рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД». Подсчеты проводили на основе данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также в офлайн-магазинах. Больше всего в цене прибавили дневники – плюс 12%. На втором месте кроссовки и туфли – плюс 10%. И далее идет форма, которая подорожала на 7%. Перелетные птицы начали улетать из Новосибирска на юг. Информагентство «Новосибирск» со ссылкой на орнитолога сообщает, что дело не в температуре воздуха, а в дефиците привычной пищи и в соотношении дня и ночи. Первыми на зимовку полетели стрижи. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Приятно и на работе. Букет сил.
4: Сейчас бы на пляж?
5: Не, лучше в Додо.
6: Додо.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Быстроном снижает цены.
15: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис «Агромастер» круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Какие планы на выходные?
5: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
2: «Додо».
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +32.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Юнітон.
1: Реклама.
2: Вітом. Здоров'я в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
5: Додо.
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
9: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
10: Без возрастных ограничений.
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
15: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
5: Додо.
16: Мам, а мам?
17: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
18: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: Радио «Юнитон». Только хиты. Только

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Средняя зарплата в Новосибирской области составляет 92 309 рублей. Специалисты «Новосибирскстата» проанализировали данные за период с января по май этого года, смотрели на зарплаты до вычета налогов и удержаний. Как сообщает информагентство «Новосибирск», полученный показатель выше прошлогоднего почти на 13%. Максимальные зарплаты получают в отраслях, связанных с информацией и связью, финансовой и страховой деятельностью и с добычей полезных ископаемых. Топливо из мусора будут выпускать в Новосибирской области. РБК со ссылкой на региональное министерство ЖКХ передает, что производство появится на будущих комплексах по переработке отходов. Их планируют построить около Раздольного и Верх Тулы. РДФ-топливо может применяться в высокотемпературных печах цементных и известковых производств, а также на предприятиях металлургической промышленности. Самозанятые новосибирцы в августе получат первые выплаты по больничным. Речь о тех, кто вступил в программу по добровольной уплате страховых взносов и начал их перечислять с февраля этого года, пишут ведомости Заксобрания. В качестве выплаты можно получить до 35 тысяч или до 50 тысяч рублей, но для этого нужно внести около 4% желаемой суммы. Творческий беспорядок на рабочем месте предпочитают 24% новосибирцев. Такие данные получили исследователи сервиса Superjob. Выяснилось также, что большая часть опрошенных, 61%, выступают за безупречный порядок. Среди мужчин сторонников беспорядка больше, чем среди женщин, 30% против 18% соответственно. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, большой привет всем. Дарья Макарова с вами. И у меня вопрос. А сколько раз вы отжимаетесь от пола? Индийский спортсмен по имени Ротер Чаудхари, например, за час делал сразу 847 отжиманий. Этот 47-летний спортсмен отжимался, предварительно надев рюкзак весом 27 килограммов. Имя индийца внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорды нужны не только для того, чтобы их бить. Они должны напоминать нам, что человеческий потенциал безграничен, уверен наш герой. Если вы верите в себя и не сдаетесь, то можете достичь невозможного.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Счастье есть!
6: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
7: Додо.
5: Когда кругом красота, я сама становлюсь
6: красивее,
5: счастливее.
8: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
9: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
11: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
1: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
7: «Додо».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда, Кольцово. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
14: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
1: Хочу на пикник.
16: А куда поедем?
1: В «Додо Пиццу».
7: «Додо».
17: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
18: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В Радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
1: Сейчас бы на пляж?
6: Не, лучше в Додо.
3: Додо.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Ты видела?
10: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
9: А она просто молчит.
10: Потом разворачивается. И в этот момент...
11: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
10: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
12: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
13: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
14: Выбираете лучшее? Выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
5: Додо.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты.
11: Только хиты.
10: 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Комплекс фото-видеофиксации начал работать на пересечении 1-го Мачищинского шоссе и улицы Кедровой в Новосибирске. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, помимо стандартных нарушений, таких как проезд на запрещающий сигнал, превышение скорости, заезд за стоп-линию, комплекс фиксирует непристегнутый ремень и разговоры по телефону во время движения. Камеры работают во всех направлениях, водители просят быть внимательными. Новосибирские теплоэнергетики, между тем, приступают к работам на Серебряниковской. В СГК сообщили, что на участке от улицы Спартака до Октябрьской движение полностью закроют и для автомобилей, и для трамваев. К работам приступят сегодня в 22 часа, завершить обещают 12 августа. Водителей просят планировать маршруты заранее. Больше 88 миллионов рублей туристического налога получил бюджет Новосибирска с начала этого года. Мэр Максим Кудрявцев сообщил, что за второй квартал представители отрасли перечислили свыше 32 миллионов. На эти средства обновляют пешеходные маршруты, благоустраивают парки, снижают визуальный шум на улицах и ремонтируют фасады. Перелетные птицы начали улетать из Новосибирска на юг. Информагентство «Новосибирск» со ссылкой на орнитолога сообщает, что дело не в температуре воздуха, а в дефиците привычной пищи и в соотношении дня и ночи. Первыми на зимовку полетели стрижи. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года мука «Белявская» пшеничная 2 килограмма по 79,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-так.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
11: Запрещено для детей.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Радио. Радио. Юнитон.
1: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
3: А скидка тому, кто забрал.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. И Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-642-075.
5: Здорово и в ресторане. Букетси.
6: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
7: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
8: Без возрастных ограничений.
9: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
10: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.

посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.

0: кабинета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
5: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новосибирцев просят не посещать парки. Дело в том, что до 6 августа в нашем регионе возможны сильные грозы, ливни, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Рекомендации выдала дирекция городских парков. Тем, кто окажется в зеленой зоне во время ухудшения погоды, специалисты советуют избегать больших деревьев, не оставлять детей без присмотра и быть готовыми покинуть территорию. Проект строительства Новосибирской детской областной больницы согласовали в Москве. Об этом сообщает НГС со ссылкой на главврача облбольницы. По его словам, пакет документов утвердили после очередных правок. Новое здание должно появиться на территории областной больницы. Стоимость строительства пока не разглашается. Оповещать российских водителей об эвакуации их автомобилей через госуслуги не будут. Законопроект был внесен в Госдуму, но, как пишет парламентская газета, правительство инициативу не поддержало. В Кабмине считают, что не все водители зарегистрированы на портале. Кроме того, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить доступ должностных лиц к необходимым информационным системам. Город-спутник собираются построить напротив аэропорта Горно-Алтайска. Как передает ТАСС, в новом населенном пункте будет проживать персонал всесезонного курорта «Манжерок». Ожидается, что население городка составит порядка 16 тысяч человек. Сейчас на курорте трудится около 4 тысяч. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем плюс 28, плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуши против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
5: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
15: Запрещено для детей.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ты видела?
1: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
2: А она просто молчит.
1: Потом разворачивается.
2: И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
1: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
4: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
5: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Можно и до свадьбы. Букетси.
11: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
12: Когда кругом красота, я сама становлюсь
13: красивее,
12: счастливее.
13: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
20: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
21: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: пешеходов
1: они благодарят реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-7205.
5: Радио «Юнитон». Только хиты.
6: Только хиты.
5: 100%.

0: 17.00 в Новосибирске.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Город Новосибирск. Радио «Юнитон»

0: А сейчас, друзья, будем слушать новости. В студии радио «Нетон» Надежда Орлова. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Новые сроки завершения ремонта Димитровского моста озвучил сегодня мэр Новосибирска. НГС передает, что Максим Кудрявцев поручил закончить все работы в ноябре этого года до холодов и снега. Сейчас ремонтируют среднюю часть моста. Ранее сообщалось, что открыть движение по ней собираются к октябрю. В следующем году работы продолжат, но уже с нижней части конструкции. Маршрут трамваев номер 13 будет временно сокращен в связи с ремонтом путей. В мэрии сообщили, что движение рельсового транспорта полностью закроют по улице Зыряновской. Ограничение начнет действовать сегодня с 22 часов утром 10 августа. В следующий понедельник трамваи пойдут по привычной схеме. Во время ремонта на 13-м трамвае можно будет проехать от остановки Гусинобродское шоссе только до сада Мичуринцев и в обратном направлении. Новосибирск уступил Красноярску в благоустройстве городских пространств. В нашем регионе за год собираются преобразить 108 территорий, в Красноярском крае 111. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полпредство в Сибирском федеральном округе. Замыкает тройку Кемеровская область. В ней запланированы работы на 98 местах для отдыха. 9 телят вывели из пробирки с помощью технологии ЭКО в Петербурге. О проекте рассказали специалисты Университета ветеринарной медицины местному телеканалу. По их словам, технология позволяет получать безрогих, продуктивных и устойчивых к отдельным заболеваниям животных. Увеличение поголовья таким образом планируют продолжить. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Каридонов.
1: Смотрю на календарь, друзья. Шел 65-й день лета. И почти вот все эти дни в Новосибирске по-настоящему лето, по-настоящему жарко. Этот вторник не исключение. Фух, вытираю пот со лба, только что пришел с улицы. Там, ну, банька, там пекло, жарко. А тут еще в нашей эфирной студии немножко начал капризничать кондиционер. И, как говорится, начал немножечко плакать. Поэтому, если вы в видеотрансляции, вы где-то видите ведерки, не удивляйтесь, так бывает в жизни. Всем большой привет, здравствуйте, друзья. С вами Юнитон из Новосибирска. За пультом микрофона сегодня до 20.00 музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Ну, а в остальном все, как всегда, классная музыка и много подарков в нашем вечернем сегменте. 4 игры, 4 интерактива у нас запланировано. И уже в этом часе не забываем поучаствовать в игре «Автомания».

0: Вот уже сегодня второй день, как вышли из отпуска наши утренние ведущие Артем Фадеев и Юля Бородина. Шоу «Буш» вновь будет город по утрам. Сегодня днем общался с Артемом, говорю, ну как, отдохнул, как... Все хорошо, да, отдыхать хорошо, но мало хотелось бы еще. А я ему говорю, нет, Артем, тебя ждут слушатели, тем более 10-й юбилейный сезон. И он уже, друзья, стартовал.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Партнер шоу «ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад Риттер Спорт 100 грамм в ассортименте по 164,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
9: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
10: Легендарно.
11: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
13: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Это не лето какое-то в Новосибирске, это настоящая кока-джамба. Прям жарко, как в тропиках. Завтра тоже будет жара, но об этом поподробнее прямо сейчас. Прогноз на среду, 5 августа, от синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства. В Новосибирске в ближайшие сутки кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночная температура плюс 18, плюс 20. Днем в сибирской столице 28-30 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Всем, кто сейчас находится у радиоприемника, большой привет и пожелание удачи. Почему? Да потому что удача сейчас точно не помешает, она пригодится. Мы на радио «Ньютон» начинаем раздавать призы и подарки и стартуем в игре «Автомания». Что сейчас, друзья, будет происходить? Сейчас в наших социальных сетях, в группе «Радио Ньютон» ВКонтакте и в канале «Макс» появится фотография автомобиля. Частичка фотографии, по которой и нужно будет определить марку машины. И вот как только вы определились с маркой, отправляйте это название в наш «Макс» 8-983-510-107. Ну а мы посмотрим, кто был самым первым, кто правильно прислал, конечно же, ответ, тот и получит подарки. На кону у нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Моторное масло «Кикс» из Южной Кореи для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля. Моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. А я даю гонг. И сейчас в наших соцсетях появляется фотография. Вижу, это левая часть автомобиля, красненького такого автомобиля. Классное литье у машин, да и вообще машина классная. Я просто знаю, что это за марка такая, поэтому советую посмотреть, помозговать и кинуть версию в наш «Макс». Еще раз напоминаю его номер. Итоги будем подводить через 3 минуты. Спешите!
2: 8-983-510-107.

0: Конечно, не в последний раз мы играем, друзья. Весь август мы будем раздавать призы и подарки в игре «Автомания». Напомню, на кону у нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада». Ну что, будем подводить итоги. Вы посмотрели фотографию этой красненькой машины. Там, правда, всего левая сторона, но по ней можно определить, что за машина такая. Хотя не у всех это получилось. Давайте начну с неправильных версий, которые прилетали. Очень много было версий, что это Audi. Ну, да, я думаю, я понимаю, почему вы так. Потому что немецкие корни, знаете ли, очень похоже Audi вот на этот автомобиль с этого ракурса. Но это не Audi. Версия Mazda тоже неправильная. Volkswagen, тоже много Volkswagen было. Porsche. Еще раз Mazda, Chrysler вижу из неправильного, Alfa Romeo, тут уже на итальяшек переключились, Peugeot, французов вспомнили, но нет, BMW тоже неверно, Subaru как-то затесалась вот в эту стройную череду немецких машин, нет, знаете, какой правильный ответ? Ну, это Mercedes. Очень скоро появится полная фотография машины. Вы увидите, что действительно сегодня мы загадали Mercedes. И я вам скажу, ценители немецкой марки Mercedes очень много среди наших радиослушателей. Очень-очень много. Посмотрим, кто был самым первым. Абонент, чей телефон заканчивается на 3606. Мы вас поздравляем, вы молодец, вы становитесь победителем игры «Автомания» сегодня.
1: «Автомания» на радио «Юнитон».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Реклама. Что сегодня выбираешь, ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Выбирайте лучшее. Выбирайте Кер

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
2: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
3: Без возрастных ограничений.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юва. ОГРН 319-547-687-251.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: Алло, Гена!
7: Слушаю, Чебурашка.
6: Гена, забери из бара.
7: А ты что, сам идти уже не можешь?
6: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
8: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП «Петунин А», новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-75.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
8: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
9: Запрещено для детей.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
11: Радио «Юнитон». Только хиты.
12: Только хиты.

0: Конечно, немножко грустно, что так быстро летит время, очередной час завершается. Но давайте вспомним, друзья, что в следующем часе у нас аж две игры и много другого интересного. Так что идем в час следующий, и вначале нас уже ждет Надежда Орлова. Будем слушать новости. В Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Убирать снег с улиц Новосибирска будут по-новому. Городские власти объявили конкурс на разработку комплексной схемы снегоудаления. Она должна быть готова к середине октября. По словам мэра Максима Кудрявцева, для территории, в частности, определят графики очистки, приоритеты в уборке и вывозе снега. Ожидается, что проект охватит дорожную сеть во всех районах города, от центральных улиц до отдаленных микрорайонов. Топливо из мусора будут выпускать в Новосибирской области. РБК со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства передают, что производство появится на будущих комплексах по переработке отходов. Их планируют построить около Раздольного и Верхтулы. РДФ топливо может применяться в высокотемпературных печах цементных и известковых производств, а также на предприятиях металлургической промышленности. Ранний доступ к социальным сетям снижает успеваемость школьников. К такому выводу пришли итальянские ученые, которые проанализировали данные нескольких тысяч детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Выяснилось также, что юные итальянцы, активные пользователи соцсетей,

0: реже имеют здоровые пищевые привычки. Курьеры в Новосибирске зарабатывают больше специалистов с высшим образованием. Как пишет Горсайт со ссылкой на сервис HeadHunter, спрос на курьеров в регионе за последний год вырос на 74%. Значительно увеличилась и предлагаемая оплата труда. В среднем курьеры зарабатывают 160 тысяч рублей. Для сравнения, руководителям отделов логистики платят 150 тысяч, водителям-экспедиторам – 142. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон» новости.

0: А вот чувство надо, друзья, попридержать, не будем тонуть в глазах. У меня предложение другого характера. Давайте поиграем, давайте созвонимся. Телефон прямого эфира, надеюсь, не надо напоминать, хотя все-таки напомню, вдруг кто-то есть, кто впервые слушает Юнитон сегодня. 209-05-07, набирайте, звоните, один из вас прорвется в прямой эфир, и там-то мы поиграем. Урок музыки уже забрезжил на горизонте, поэтому через 3 минуты кто-то из вас появится в радиоприемничке. Итак, еще раз напоминаю номер нашего студийного.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: 18 часов и 12 минут в городе Новосибирске. Друзья, стартует в это самое время игра «Урок музыки», в которой мы озвучиваем вам какие-то удивительные факты о музыке. Ну, а задача радиослушателей – дозвониться в эфир и угадать, правда это или вымысел. 209-05-07, телефон прямого эфира, набирайте. И есть у нас телефонный звонок, я снимаю трубочку. Алло. Алло. Алло, алло. Я вот вижу, что связь есть, а мне почему-то никто не отвечает. Ну, давайте попробуем линию номер 2 взять. Где же у нас линия номер 2? Так, 209-05-07, набирайте. Ну, вот так меня слышно. Здравствуйте. Вот теперь слышно. Приемчик чуть-чуть потише, чтобы у нас в эфире ничего не пищало, ничего не кричало. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Кристина.
2: Кристина дозвонилась. Кристина, вы у нас специалист в какой области? Где работаете?
3: Ой, я скорее в бухгалтерии.
2: Скорее вы с зарплатами, да, на «ты»,
3: да,
2: чем с музыкой. А в музыке что-нибудь понимаете? Любите музыку вообще слушать?
3: Да, очень люблю.
2: Угу. Кристиночка, знаете такого музыканта Луи Армстронг?
3: Знакомо.
2: Ну, знакомое, да, имя?
3: Да.
2: А если вы еще и его композиции послушаете, он трубач известный американский, еще и вокалист, у него такой хриплый голосок, Луи Армстронг. Найдите сегодня вечером, и, ой, как вечер заиграет новыми красками. Но не об этом сейчас. Сейчас о том, что американский трубач и вокалист Луи Армстронг всю свою жизнь не знал точной даты своего рождения и назначил ее сам на 4 августа. Как вы считаете, это правда или это вымысел?
3: Я думаю, правда.
2: Вы думаете, правда? То есть вот сегодня, 4 августа, у Армстронга день рождения, и он как бы не знал точно, но назначил на сегодня, да?
3: Да.
2: Кристиночка, это ваше окончательное решение. Пока вы думаете, я скажу, что вы боретесь у нас за 2 билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». В случае вот правильного ответа вы пойдете туда, в случае неправильного не пойдете. Возможно, вместо вас пойду я. Поэтому я могу вас запутать, а могу и наставить на путь истины.
3: Ну, я думаю, что это правда.
2: Вы думаете, что это правда? Кристина, ну вот я хотел пойти, но я не пойду, потому что идете вы! Действительно, это правда, что я сказал. Уже после смерти Луи Армстронга была обнаружена запись о крещении. И выяснилось, что Луи ошибся ровно на 1 год и 1 месяц. То есть он не знал дату своего рождения. И вот наобум решил 4 августа отмечать. И поэтому вот так все и случилось. Это вам приносит сегодня победу. Я вас поздравляю, как настроение.
3: Спасибо.
2: Прыгайте от радости до небес, нет?
3: Да.
2: Классно, давайте.
3: До потолка машины.
2: Да, до потолка машины. Ну, я вам расскажу, как получить призы и подарки уже за пределами эфира. Всем остальным советую внимательно слушать «Юнитон», потому что в этом часе мы с вами еще поиграем. И опять будет телефонный звонок в студию.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: 7.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей.
2: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное.
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее.
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7.
2: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
7: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: Да-да.
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
14: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А сейчас, друзья, о погоде. Прогноз на среду, 5 августа. И вот что обещают синоптики Западно-Сибирского метеоагентства. В Новосибирске ночью и днем кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 18, плюс 20. Завтра днем обещают жару. 28-30 со знаком плюс.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Я сейчас одним глазом смотрю на часы. 18:37. Это значит, мы плавно приближаемся к игре, которая называется «Играй по правилам». Это новинка нашего нового сезона. Второй день мы играем. И если кто еще не знает, мне нужен телефонный звонок. Мне нужен смельчак из числа наших слушателей. Тот, кто дозвонится по номеру 209-05-07.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Да, друзья, в этой игре вместе с нами сеть супермаркетов «Быстроном», и мы готовимся уже к новому учебному году. Проект называется «Играй по правилам», и с нашим слушателям предстоит догадаться, в какой стране практикуют ту или иную традицию, тот или иной порядок, что происходит в школах разных стран мира. Сейчас мне нужен звонок на линию 209-05-07, и пока вы дозваниваетесь, я скажу, что победителю сегодня достанется приз-сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». А вот и звонок подоспел, я снимаю трубочку, линия номер один в действии, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
1: Павел, ну и в этой игре я традиционно уже спрашиваю, как давно вы закончили школу?
2: Ой, сейчас скажу, это в 1999 году.
1: 1990. Это ж в прошлом веке было, Паш.
2: Ну да.
1: А вы что-нибудь помните из своей школьной жизни?
2: 2+2.
1: Да молодцом! Вот уже и отлично можно ставить в дневник вам. Ага, Паш, а вы поддерживаете отношения со своими школьными товарищами, друзьями?
2: Да, со многими.
1: Класс, здорово. У вас дружный класс, наверное, был.
2: Ну, относительно, ну, с кем-то дружим, как бы общаемся до сих пор даже.
1: Какой школе привет передадим? Номер?
2: Этой школы, к сожалению, уже не существует. Академгородок, школа номер 125.
1: Ого, ну ладно, давайте школам Академгородка сейчас полетел привет, и они обрадовались. А мы с вами поиграем. Что у нас происходит? Я зачитываю какую-то традицию, какие-то правила, даю три варианта ответов, чтобы вам полегче было. А вы, Павел, должны выбрать, в какой стране это все происходит. Все понятно?
2: Ну, как бы, да,
1: ну, примерно
2: попробуем.
1: Понятно. Сейчас вы все сообразите. Итак, внимание, я начинаю рассказывать. Считается, что в этой стране наблюдаются самые строгие правила для школьников. По этой причине дети здесь дисциплинированы. А еще именно здесь ученикам запрещено носить более одного браслета, который приносит удачу. Если их больше, это считается жульничеством. Представляете? Браслет на удачу и только один. Если 2-3, это все жульничество. В какой стране существует такое правило? Павел, это Мексика. Это Индия. Или это Япония?
2: Ну, я думаю, наверное, что Япония. Там какие-то более жесткие правила.
1: С браслетами, да?
2: Угу. Ну, вообще.
1: То есть вы за жесткую дисциплину в школах. И знаете, что в Японии с этим угу-гу не забалуешь?
2: Ну, как бы думаю, что да.
1: Давайте я еще раз прочитаю все варианты. Это Мексика, это Индия или это Япония? Я вам вот время тяну, даю время на размышления, чтобы вы так подумали. Может быть, остались на своем первоначальном варианте, а может быть, выбрали что-то другое.
2: Это уже запутывает прям.
1: Я для этого здесь и посажен, чтобы запутывать, чтобы сохранять, так сказать, призы и подарки, не раздавать направо и налево. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов.
2: Да, давайте останусь на своем. Япония.
1: Япония. Окончательный ответ от Павла. И это правильно, Паша!
2: Спасибо.
1: Здорово! Молодцом, что остались на своем. В Японии действительно вот такие строгие порядки. Японцам не завидуем, завидуем вам, потому что вы сегодня победитель игры «Играй по правилам».
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года молоко «Зеленый лук» 2,5% 950 грамм по 74,90. Сметана «Зеленый лук» 15% 180 грамм по 54,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк».
7: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
8: Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
9: Когда кругом красота, я сама становлюсь
10: красивее,
9: счастливее.
11: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.

0: круглосуточно.
1: И Посмирнова-Ива. Убираем 319-547-687-251.
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в Додо Пицца. Это значит, надо пробовать.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
10: Додо.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Неужели в этой жизни никому верить нельзя? Блин, а Гагарина в финале часа? Все-таки нет. Ну, нет, так нет. Ладно. Мы будем верить службе информации радио «Нетон», которая через несколько мгновений будет подводить информационные итоги дня. Надежда Орлова появляется здесь. Мы ее послушаем сразу после того, как сверим часы. 19.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Еще один комплекс фото-видеофиксации начал работать в Новосибирске. Он установлен на пересечении 1-го Мачищинского шоссе и улицы Кедровой. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, помимо стандартных нарушений, таких как проезд на запрещающий сигнал, превышение скорости, заезд за стоп-линию, техника фиксирует непристегнутый ремень и разговор по телефону во время движения. Камеры работают во всех направлениях, водителей просят быть внимательными. Добавлю, что вчера возобновил работу комплекс на Димитровском мосту. Новосибирские теплоэнергетики приступают к работам на Серебряниковской. В СГК сообщили, что на участке от улицы Спартака до Октябрьской движение полностью закроют и для автомобилей, и для трамваев. К работам приступят сегодня в 22 часа. Завершить обещают 12 августа. Горожан просят планировать маршруты заранее. Оповещать российских водителей об эвакуации их автомобилей через госуслуги не будут. Законопроект был внесен в Госдуму, но, как пишет парламентская газета, правительство инициативу не поддержало. В Кабмине считают, что не все водители зарегистрированы на портале. Кроме того, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить доступ должностных лиц к необходимым информационным системам. Город-спутник собираются построить напротив аэропорта Горно-Алтайска. Как передают ТАСС,

0: Алиса, в новом населенном пункте будет проживать персонал всесезонного курорта «Манжерок». Ожидается, что население городка составит порядка 16 тысяч человек. Сейчас на курорте трудится около 4 тысяч. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Интересное кино на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Итак, друзья, стартует интересное кино в эфире «Радио Ньютон». Вместе с нами «Пирс ТВ». И в качестве подарка мы разыгрываем недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Кстати, про любимые фильмы. Какие только мы не вспоминаем в нашей игре. По фрагменту, по аудиофрагменту из этой киноленты нужно вспомнить, о каком фильме идет речь. И затем нужно отправить свой вариант к нам в МАКС 8-983-510-107. Кстати, не забывайте оставлять свой контактный телефон, чтобы мы с вами потом могли связаться. Иногда у некоторых в МАКСе просто закрыт профиль, и там не видно, какой номер телефона, и вот... А это необходимо. Такая маленькая заметка. Если вы готовы, я запускаю фрагмент фильма. Ну и потом, если понадобится, дам подсказку. В общем, слушаем.
3: Я могу сработаться с кем угодно. Я хочу узнать что-то новое, помочь, чем могу. Так что...
4: То есть вы не хотите в другой отдел?
3: Пожалуй, нет, сэр. О, прошу прощения. Извините.
4: Хорошо. Попробуйте сработаться со мной.
3: Отлично. Я постараюсь.
2: Я смотрел этот фильм, мне он очень нравится, классный фильм. В главных ролях, я вот уже подсказки даю, Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй. О прелестях третьего возраста. Как называется эта кинолента? Отправляйте свои варианты в наш МАКС. Еще раз напоминаем его номер.
0: 8-983-510-107.

0: А я сейчас буду искать правильный ответ в ваших сообщениях, которые прилетают в наш студийный МАКС 8-983-510-107. Не забывайте оставлять свой контактный номер телефона. Из неправильных версий, про какой фильм сегодня шла речь, вот «Область тьмы». Но это совсем другой фильм. Там, по-моему, у Роберта Де Ниро даже нету в «Области тьмы». Тоже мой любимый фильм «Область тьмы». «Все могу» несколько раз прилетало сообщение. А в остальном вижу правильные ответы. Поголовно все указали фильм «Стажер». Да, «Стажер», 18+, возрастное ограничение. Если кто-то еще не видел, обязательно посмотрите. Классный фильм. Есть ирония, есть где посмеяться, есть где немножко погрустить. Роберт Де Ниро красавчик в этой кинокартине. А кого мы будем поздравлять? Сейчас я вниз опускаюсь в самое начало списка. Вот они прилетали сообщения. Абонент, который указал свой номер телефона и который написал «стажер», последние цифры 80-49. Именно вы получаете недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов от Радио Ньютон и Пирс ТВ. Поздравляем!
1: Интересное кино получается.
2: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «И я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: ООО «Вест Байн М». Сайт pirs.tv. Украин 102-540-19-24-789.

0: 7.
1: Только этим летом. Скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
0: «Додо».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
6: «Додстер».
7: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
8: Легендарно.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
10: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. «Эскимо Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
14: В «Радиотехнике»!
13: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19 часов и 31 минута в Новосибирске. Говорим о погоде. Слушаем прогноз на среду, 5 августа. По данным синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Этой ночью температура плюс 18, плюс 20. Завтра днем по-прежнему жара 28, 30 градусов со знаком «плюс».
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Зиверт и композиция «Life» здесь, на радио «Ньютон». Что бы вокруг, друзья, глобального ни происходило, плохое или хорошее, в любом случае, наша жизнь продолжается, и хочется, чтобы все-таки хорошего в ней было как можно больше. Вот про одно такое хорошее сейчас и хочется вам напомнить. Из отпуска вернулись наши утренние ведущие Юля Бородина и Артем Фадеев. У них 10-й юбилейный сезон.
1: 10-й раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
3: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: «Додо».
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: круглосуточно.
1: И возьмем новый ИВА. Украина 319-547-600-187-251.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+. Опять нет места?
3: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Знаете, друзья, пора и мне успеть захватить кусочек лета. Вечером, когда жара пошла на спад, самое то совершить прогулку по любимому городу. Тем более эфир мой завершается, и пора передавать эстафету коллеге Куприянцеву. Ждите вечерний танцпол в следующем часе. А я, Алексей Харитонов, говорю до свидания, до завтра. Обещаю в 17:00 вернуться в эфирную студию. Всем пока, хорошего вечера и побольше лета в вашей душе. В нашем городе 20:00.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Подарил и порядок.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
3: «Додстер».
4: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
5: Легендарно.
6: Да.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
7: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: «Додо».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Москол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: на 107 FM.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. Додо.
4: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Уж 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день, раньше всех, на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: FM 107. Радио нашего города.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: Вы слушаете радио Юнитон. 107 FM.
1: Радио Юнитон. Радио Юнитон.
0: Реклама.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Мам! А мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: trust. No thug, just duck. That's my nigga.
1: Двадцать два ноль ноль в Новосибирске. FM 107.

0: Юнитон. Реклама. Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.

0: Радио. Реклама. Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 28, плюс 30.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
1: Запрещено для детей.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30.

0: шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Друзья, мы действительно победили. Мы выиграли. Мы нанесли решающий удар по будильнику.
2: Кстати, проснулись. Будем надеяться, приехали. Что не физически, потому что будильники у нас как-то сейчас в большей степени в смартфонах. А это, знаете, не дешевое удовольствие.
1: Ну, Юль, но с первым будильником я составил разговор. Я говорю, ты че, я только глаза закрыл.
2: И почему-то именно первый будильник, он какой-то самый громкий. Вот то ли только у меня такая история, но почему-то первый будильник, он всегда такой бесячий, раздражающий, громкий. Второй как будто уже, ну, так, пойдет.
1: Ну, потому что сначала стадия отрицания, потом вот принятие.
2: А то есть ко второму будильнику да. У нас уже, мы уже все поняли в этой жизни.
1: Но зато, друзья, всем. Город пустой, можно везде все успевать. Я не знаю, что там было, под утро или ночью. Вчера машина помыта, сегодня вот... капли
2: ну,
1: и пыль.
2: Гремело.
1: Вот это это точно не ко мне, я не слышал. Но те, кто помыл вчера машину, дождь прошел, пыль прилипла.
2: Я вас поздравляю, уважаемые
1: отлично,
2: автомобилисты.
1: Классно, здорово.
2: Ну, кстати, про автомобили мы сегодня тоже поговорим, но об этом чуть позже, уже в начале следующего часа, все подробности расскажем.
1: Точно. Ну, а начинать нужно, во-первых, сообщение с вами, с музыки, которая окончательно выведет из состояния сна. Поэтому, друзья, выходите на связь. Макс, Телеграм, СМС, любой способ связи. Может быть, что-то важное случилось в вашей жизни сегодня в эту среду. Кому-то что-то доставить, передать. Номер для связи напомним.
2: 8-980-3-510-107. Выбирайте удобный мессенджер или лично для вас. Ну и давайте уже окончательно. Это уже не будильник. Мы
1: и
2: уже
1: бесповоротно. Мы два раза не повторяем.
2: Ну и вы нас не бейте, если что, да? Мы же благо ради.
1: Наоборот, врубайте на полную, друзья. Просыпайзер готов. Среда пришла. На календаре 5 августа.
0: Просыпайзер. В утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым. Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Действительно, друзья, 10 лет в эфире первое утреннее шоу. Юбилейный сезон распаковали еще в понедельник. И так до следующего лета будем держаться с вами, просыпаться и желать, конечно же, добрейшего утра.
0: Ну, давайте тогда еще
2: Привет.
0: Раз всем доброго
2: Здравствуйте.
0: Утра. Здравствуйте. Все, чтобы у нас с вами получалось, все, что запланировали. А то, знаете, бывает так, напланируешь себе миллион дел, а потом начинается вот это
2: Этот не пришел, это еще что-то. Полмиллиона хотя бы запланируйте, что сразу миллион-то?
0: Ну. А, многовато, да?
2: Половинка на встречу обычно надо, не да? приходит она, а не он. Сколько песен об этом спето.
0: А знаешь, она, может быть, просто посмотрела и не ушла.
2: Нет, посмотрел он. Он оглянулся. Посмотреть, не оглянулась ли она, Юлечка.
0: В том числе музыкально будем вас поддерживать.
2: Непременно.
0: Если понадобится помощь. Ну, а что касается нашего общения, то в том числе совсем скоро почитаем ваши поздравительные сообщения, которые
2: Точно,
0: вы уже нам
2: все
0: прислали.
2: Имеется.
0: Поэтому, если отправляли, включайте режим небольшого ожидания.
2: Точно, ну и врубайте на полную шоу «Пуш» вместе с нашим генеральным партнером лаборатории «Гемотест».
0: Базовый чекап из ИСК-6 в «Гемотест» за 1990 рублей – это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидную железу, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выслушайте.